Сегижеха, соли само пренеха. Кого хели, радом кари, радом мими хуре кари. Сегижеха, соли само пренеха. Момисмине, момисмине, эрти. Миндам холод, ме урубалоца. Зисхивабит, мой кар гостила. Дачамес мас, экцкариала хман. Зисхивабит, мой кар гостила. Дачамес мас, экцкариала хман.